там пляне, то мне верь. Мови языком тела, мови мне бежь, что хочешь. Она бы хотела ведеть, какие мам пляне, то до ней. Мови языком тела,